0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

полночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 24 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Радио «Могилев».

0: Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

Радио Могилев. There's always two sides to every story.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Радио Могилев.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 222 73 84 16 и на сайте pinskdrev.by.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями. А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: себе. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 8 0222 70 75 41.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: talk about.
1: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
3: Овен.
2: Идеальный день для творчести и романтичных признаний. Хоть не справы, левш от класти.
3: Телец.
2: Не выключено, что у вас з'явятся новые перспективные планы, якія цалкам зменят стиль працы и особистых односин.
3: Близняты.
2: Заплануйте на гэты день все, что давно откладывали, и выник вас приемно здивить.
3: Рак.
2: Хтось може випробовувати ваше терпіння, головне – не заводиться. Нервові клітки треба берегти.
3: Лео.
2: Енергії хоч відбавляй, хочеться дійничати і блістати, однак легко перегнути палку, будьте спокійній.
3: Дєва.
2: Можна хутко поспіть зробити нечто необхідне, але при гетом знайдіть час дозволити собі і трохи гультайства.
3: Шалі.
2: Заховуйте самоволодання і поспробуйте не казати лишнього.
3: Скорпіон.
2: Бойтеся своїх жаданнів. Несутішне прага чого-небудь може притягнути лишние пригоды на вашу голову.
3: Стрелец.
2: Не ускладняйте житё ни себе, ни новокольным. Ваша критика не принесет чаканого вынику.
3: Козярог.
2: У вас явится множество идей об тым, як можно полепшить тое, что у вас есть.
3: Водолей.
2: Не спробуйте никому ничего доказывать. Дискуссия может легко перейти у сварку.
3: Рыбы.
2: Подеи не сдадутся значными. Тем не меньше их уплыл на ваш настрой может опынуться неоднозначным. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.
1: Радио Могилёв.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше. Город

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 24 мая по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Как распределились места в Global Hit на этой неделе, вы узнаете в ближайшие 2 часа. Поехали! Тейлор Свифт – женщина, которая может написать хит о чем угодно. Ну, буквально, от бывших парней до экономических кризисов. И ее трек «Oplite» – это глубокая,

0: погружение в ее фирменную лирическую магию. Название, как вы понимаете, сразу отсылает к опалу, камню, меняющему цвет в зависимости от света. И вот эта метафора на переменчивость чувств, которую Тейлор так любит исследовать. Если вы хотите услышать Тейлора настоящую, без лишнего пафоса, но с мурашками по коже, этот трек для вас.
1: 20 место.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Авто выбирай на «Бутик Автобай».
1: Авто продавай на «Бутик Автобай».
0: Авто меняй на «Бутик Автобай».
1: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Вы заметили, что в последние годы очень многие исполнители, да и не только они, честно говоря, переосмысливают прошлое. Легенды российской поп-сцены, дискотека «Авария», в общем-то, не исключение. В 2026-м взяли они и переосмыслили свой хит «Кукла», пригласив в соавторы искусственный интеллект. Что получилось у Вон Амур, Алексея Рыжова и компании, ну, что сказать. Получилось, что энергия никуда не делась, она просто перетрансформировалась. И, пожалуй, это тот самый случай, когда реюнион звучит свежо и не пыльно. Включайте на полную громкость и прочувствуйте каждую ноту сквозь время.
1: 18 место.

Что ни говорите, а канадский дуэт Loud Luxury знает толк в хитах. Их фишка, мне кажется, в том, что они умеют делать танцевальную музыку, да такую, что ее одинаково классно слушать и в машине, и в клубе, и даже на даче на грядках тоже, знаете, вот под биток неплохо работается. Ну а Эмили Робертс добавляет драматизма и силы, превращая обычный такой дэнс-трек в гимн преданности. Love you for life. Если вам нужно перезагрузиться и немножечко зарядиться энергией после рабочей недели, этот бит сделает все за вас. Вы готовы танцевать всю жизнь? Тогда включаем. 16.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Знаете, Ваня Дмитриенко всегда врывается в чарты стремительно, как метеор, и не сбавляет обороты. Его голос узнаваем с первой секунды, а умение писать хиты, которые застревают в голове, вызывает уважение даже у старших коллег. Вот и песня «Ртуть» — такая метафора чего-то токсичного, но притягательного, от чего невозможно отказаться. Ваня известен своей искренностью в социальных сетях и близостью к фанатам. И эти эмоции, мне кажется, он максимально переносит в музыку. Наверное, именно поэтому армия его поклонниц растет с каждым днем. 15.

0: Робин Шульц, король хаоса и один из самых успешных немецких диджеев в мире, на секундочку. Потому что его имя – это гарантия качества на танцполе. Ну а трек «Embers», он возвращает нас к истокам его же успеха. Мелодичность, чистый звук, вокал, который проникает в самое сердце. Знаете, когда-то Робин Шульц сказал, что его музыка должна быть солнечной, даже если текст немножечко грустный. Вот с «Embers», мне кажется, такая же история. Искры эмоций, которые разгораются в большое пламя.
1: 13

0: Шагнувшая в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Токио Отель – группа, которая в 2000-х сводила с ума миллионы подростков по всему миру. Билл Каулиц и его брат Том выросли, повзрослели, но, знаете, их энергия никуда не делась. Трек «Калифорния» – это ода свободе, солнцу и вечному лету, которое так ассоциируется с этим штатом на западном побережье. Для старых фанатов это глоток ностальгии. Ну а для новых – открытие яркой современной рок-группы. В общем, почувствуйте ветер свободы с Tokyo Hotel. Калифорния ждет вас.
2: 11 место.

0: Что ж, 10 треков уже в истории. Предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал. 20 место. Taylor Swift, Opalite. На 19 месте Камрад, Be Mine. 18 строчка. Дискотека Авария, Кукла. 17 место. Yearbooks, Graceland. На 16 месте Loud Luxury, Emily Roberts, Love You For Life. 15 место. Ваня Дмитриенко, Ртуть. На 14 позиции Holy Flame, Тону. 13 строчка. Робин Шульц, Эмберс. На 12 месте DJ Smash, Бэмби. 11 место Tokyo Hotel, Калифорния. Что ж, главная интрига только начинается. Первая десятка лучших из лучших на подходе. Оставайтесь на радио Могилев, мы только разогрелись.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
0: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на работа.by.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Реконструкция трассы Могилев-Чириков-Костюковичи выполнена на 75%. Новая дорога станет самой протяженной в регионе, пишет СББАЙ. В результате реконструкции здесь появится цементно-бетонная дорога порядка 30 километров. Новая бетонная трасса призвана обеспечить безопасность и пропускную способность на десятилетия вперед. Ежедневно на строительстве задействовано около 150 человек и примерно 100 единиц техники. Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает о массовой фишинговой атаке. Мошенники рассылают сообщения от имени вымышленной дорожной полиции Беларуси в мессенджерах и по электронной почте. В письмах говорится о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Если перейти по ссылке из такого сообщения, можно лишиться денег. Проверять реальные штрафы нужно только в личном кабинете на сайте МВД или через ЕРИП. С 29 мая меняется схема движения троллейбусов на проспекте Мира в Могилеве. В связи со строительством внутригородской кольцевой магистрали полностью перекроют движение на участке пересечения проспекта Мира с улицами Якубовского и Космонавтов. Маршруты номер 16 и 16Д ходить не будут. Номер 3 будет следовать по маршруту ТЭЦ-2, улица Габровская, проспект Пушкинский, улица Первомайская, переулок Ватутина и обратно. Номер 5К, ТЭЦ-2, проспект Шмидта, площадь Космонавтов, университет имени Кулешова и обратно. Без изменений следуют маршруты номер 2, 4, 6 и 7. Горячая линия организации торгового обслуживания населения в сельской местности пройдет завтра в Комитете государственного контроля Могилевской области. С 9 часов утра по телефону 62-49-34 можно обратиться по вопросам нарушения и недостатков при осуществлении торговой деятельности в сельской местности, узнать про удобство режима работы автолавок и возможность приобретения необходимых товаров. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем доброго вечера, друзья! Мы врываемся в первую десятку, и здесь у нас накал страстей всегда зашкаливает. Поехали!
2: Десятое место.
3: Все мы изначально

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Когда два титана российской сцены объединяются, происходит... Нет, не взрыв. Магия. Анна Аси и Дима Билан – артисты с огромными армиями фанатов и разным, но очень дополняющим друг друга стилем. Их дуэтная композиция «Эпилог» – такая мощная драма, которая как будто завершает какую-то важную главу. Дима известен своими вокальными экспериментами и сценическим драйвом в том числе, но Анна – это такие глубокие эмоции и женская сила. В общем, вместе они создали такое напряжение, которым можно подзаряжать гидроэлектростанцию. Так что можно не бояться энергетического кризиса. Этот трек уже называют одним из главных событий сезона. Ну а слухи про роман исполнителей продолжают будоражить соцсети. В общем, настоящий звездный союз. Включайте «Эпилог» и проживите эту историю до самого конца.
1: Девятое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: «Полюби все мои слабости», призывает молодой российский исполнитель Мартин. И активно так призывает, знаете, песня

0: называю, делиться треком со своей второй половинкой. И знаете, я тут задумалась, а чем обычно люди делятся со своими половинками? Ну, мне муж обычно котиков присылает и приколы с диагональной парковкой. И я, знаете, поняла, как это важно найти человека, который сможет принять тебя настоящего, со всеми твоими недостатками, и при этом суметь найти все твои плюсы.
1: Восьмое место.

0: 24 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Австрийский дуэт «Клан Карусель». Мастера глубокого, интеллектуального хаоса. Ни больше, ни меньше. Между прочим, когда-то их хит «Зонентанц» взорвал мир. И теперь они, которую неделю занимают первую десятку глобал-хита с треком «Ride». И, знаете, никуда уезжать не собираются. Потому что «Ride» — это путешествие, которое не требует билетов. Только хорошие наушники и качественная акустика. Трек постепенно вовлекает вас в свой какой-то особенный транс. Так что, если вы устали от примитивных битов, «Клан Карусель» предложит вам уникальный шедевр в мире электроники. Наслаждайтесь поездкой.
2: Пятое место.

Я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место – Taylor Swift – Opal Eyes. На 19 месте – Камрад – Be Mine. 18 строчка – дискотека «Авария» – Кукла. 17 место – Yearbooks – Graceland. На 16 месте Loud Luxury Emily Roberts – Love You For Life. 15 место Ваня Дмитриенко «Ртуть». На 14 позиции Holy Flame «Тону». 13 строчка Робин Шульц «Эндарс». На 12 месте DJ Smash «Бэмби». 11 место Tokyo Hotel «Калифорния». Десятое место – Зиверт, «Газ». Девятая строчка – Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог». На восьмом месте – Мартин, «Полюби все мои слабости». Седьмое место – BTS.

0: 23А. Подробности на бутик «Автобай».
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
2: Армена Есаяна, который больше известен под псевдонимом Саян, называют одним из самых искренних современных артистов. Это молодой певец, композитор, который работает в жанре поп-музыки с элементами рэпа, хип-хопа и благодарит Бога за то, что имеет, призывает и слушателей брать только лучшее от жизни и верить, что они этого достойны и вообще идти по своему пути с чистыми и добрыми намерениями. Так вот, «Мальборо» стал его прорывным хитом, который в апреле мгновенно стал вирусным и возглавил топ-чарты. Между прочим, трек вошел в глобальный чарт сервиса «Шазам», где добрался до второго места и продержался в топ-10 почти месяц. Ну а в «Глобал Хите» держится до сих пор, чему мы несказанно рады.

Оффенбах. Французы на высоте. Конечно, Miles Away — это трек о расстоянии, которое не помеха для чувств, упакованный в формат идеального клубного бенгера. Вообще, Оффенбах известны своими коллаборациями с разными вокалистами, с умением адаптироваться под любые тренды, оставаясь узнаваемыми. И этот трек тоже заряжен позитивом, драйвом, он словно создан для летних фестивалей и открытых окон в машине. Французский шарм в сочетании с международной поп-формулой. Преодолейте дистанцию с этой музыкой, потому что Оффенбах уже в пути.

Стильная коллаборация, объединяющая мягкий вайб. By India, кавказский лиризм, хчо и интеллигентный поп-рэп Мота. Она танцует под Шаде. Название и рефрен отсылают нас к британской певице Шаде, чья музыка уже давно стала синонимом изысканности, чувственности и такого меланхоличного комфорта. Я вангую, что это будет трек лета 2026 года. И, несмотря на кажущуюся интимность строчек, Шаде — это песня для тех, кто устал от гонки и хочет, наконец-таки, выдохнуть. И знаете, вот не под кальян в духе кальянного рэпа, а действительно пойти в близости с другим человеком, ничего не имеющий общего с каким-то агрессивным эротизмом. Здоровая, в общем, песня и заслуженно людям нравится. Ну а потому занимает лидирующее первое место. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первое.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделёв срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезаименитства. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваш небесный покровитель, святой равноапостольный Кирилл, зажег для славянских народов неугасимый свет веры и знания, говорится в поздравлении. Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, вы продолжаете великое дело, взращиваете в душах людей добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням. Глава государства пожелал патриарху Московскому и всея Руси крепкого здоровья, мира и Божьего благословения на многие лета. Информация для могилевчан. С 25 по 27 мая с 10 до 16 часов будут действовать временные ограничения движения по улице Гагарина от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных в районе заезда на парковку торгового центра Е-Сити, улица Демьяна Бедного, улица Гагарина до улицы Севастопольской, а также по переулку Крайнему. В ГАИ просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Областной семинар «Практикум. Один день с МЧС» пройдет в Могилеве 27 мая, сообщили в областном комитете БРСМ. Участников ждет экскурсия по Центру безопасности жизнедеятельности, где на тренажерах отработают действия при ЧС, и посещение музея МЧС. В пожарной аварийно-спасательной части номер 2 пройдут практические занятия. Молодые люди смогут примерить боевую одежду спасателя на скорость, выполнить спуски с учебной башни и увидеть боевое развертывание при ликвидации ДТП. На выставке аварийно-спасательной техники действующие спасатели прокомментируют каждый этап. О спорте. Белорусы Дмитрий Янкин и Даниил Кудласевич одержали победу на проходящем в Германии чемпионате Европы по академической гребле среди юниоров до 19 лет, сообщает Белта. Наши спортсмены стали лучшими на континенте в своей возрастной категории в двойке распашной. По итогам предварительных заездов белорусы показали второй результат среди 11 пар, а в финале

0: Финишировали первыми, опередив дуэт из Румынии. Тройку замкнули представители Греции. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таково основное событие к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.
1: Несмотря на то, что воскресенье как бы воплощает собой заключительную часть выходных, недооценивать этот день не нужно, это все еще выходной. И в его продолжение много чего можно успеть сделать. Например, послушать радио Могилев. А еще лучше привет передать в его эфире. Именно такая возможность есть у вас в течение ближайшего часа. Программа «Привет в обед» стартовала. Пишите сообщение на 9940, Viber 44 код 56 86 176. Делитесь, как у вас день проходит, передавайте приветы. А пока вам всем машу привет, я Рустам Османов. Всем желаю отличного воскресенья.

0: 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на OMA.BY.
1: Mr. 305.

Ну что ж, пожалуй, пришло время зачитать ваши сообщения, которые у меня есть на эту минуту. Первый воскресный привет летит от Инны, лучшему на свете мужчине, мужу Валерию. Передаю всю свою любовь и нежность, пишет Инна. Когда вы рядом, Валерий, Инна счастлива и спокойна. Люблю, как ты смотришь на меня, как заботишься, как поддерживаешь во всем. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя навеки маленькая я. Спасибо огромное и хорошего настроения, написала Инна, и вам с Валерием хорошего воскресного настроения. А вот еще есть у нас поздравления. Коллеги, гинекологи Лариса Павловна Новик из Кричева и ее дочь Ивашкевич Надежда из Могилева поздравляют с днем рождения известного всем заведующего оперативной гинекологии МБ номер 1 Королевича Александра Петровича. Искренне поздравляем вас с днем рождения. Ваша профессия – это настоящее призвание и благородный труд, который помогает деткам рождаться на свет и укреплять женское здоровье в зрелые годы. Пусть каждый день приносит вам радость, благодарные улыбки пациентов и заслуженное уважение. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, уюта в доме и больших успехов. Будьте всегда в строю профессионалов, еще долго трудитесь во благо женского здоровья. Могилевщины, вот такие вот отличные, добрые, теплые поздравления, к которым я всецело присоединяюсь. И самого праздничного настроения также желаю Александру Петровичу Королевичу. 9940, короткий номер, Viber, код 44568686, номера для ваших сообщений.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Хорошее, продуктивное у вас, друзья, воскресенье продолжается, судя по вашим сообщениям. Вот Наталья из Костюкович передает привет мужу, Ковалеву Валерию. Говорит, что осталось под впечатлением от выходных. Такого же отдыха желает на протяжении всего наступающего лета. Ну, пусть будет так, Наталья. Вам привет тоже. Далее, передайте привет моей любимой жене Марчук Александре, которая сейчас находится на рыбалке. Пускай быстрее поймает большую рыбу. Муж Денис подписался. А вы, Денис, на рыбалку не попали, что ли? Или вы, может быть, там вместе? Обычно, как бы, жена мужа с рыбалки ждет, но у вас интересный случай. Я даже не знаю, желать ли Александре удачи, потому что знакомый рыбак мне как-то сказал, что этого делать нельзя. Но я, знаете, отброшу предрассудки и пожелаю удачи Александре и хорошего дня. И еще одно сообщение. Милую, дорогую племянницу с днем рождения. Зовут ее Минченко Полина. Здоровья, счастья, любви, большой удачи. Поздравляю тебя, твоя любимая тетя Катерина и дядя Артур. Будь счастлива. Поскорее выходи замуж, мы ждем. Вот так. Вот такое пожелание. Ну, Полина, дерзайте. Со свадьбой сами разберетесь, думаю. Но сегодня не об этом. Сегодня поздравляем вас с днем рождения. 9940, короткий номер и Viber, код 44-56-86-176, номера, на которые вы еще можете успеть написать и передать привет.
1: Привет в обед, слушай

0: Газпромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

Ну вот уже 13.54 на часах, пора бы уже заканчивать программу, поэтому последнее сообщение на сегодня. Передаем горячий привет нашему сынуле, Мушинскому Максу. Классного настроения тебе, еще чуть-чуть и долгожданные каникулы. Впереди 3 месяца беззаботного отдыха. Любим тебя, гордимся тобой, твои па и ма. Эх, Макс, по-доброму тебе завидую, я долгожданные каникулы желаю провести незабываемо. Вот на такой позитивной ноте завершаем программу «Привет в обед». Далее вас ждет целый музыкальный час, спустя который я снова вернусь к вам. Отличного выходного дня!

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на торжественной церемонии принятия военной присяги посоветовал родственникам новобранцев не беспокоиться, не переживать, сообщает Белта. Президент отметил, армия, конечно, дело серьезное. Это не шутка, не санаторий и не отдых. Приходится иметь дело со сложной техникой, а это всегда требует осторожности и внимательности.
2: Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми.
1: К новостям в мире. Европа должна вести диалог с Россией ради завершения украинского кризиса, заявил премьер Словакии Фиц, пишет Ньюсбай. В Европе без диалога мира не будет. По словам политика, без него единственный заблудившийся дрон, а таких впоследствии время много, главным образом украинских, может вызвать Третью мировую войну. Возникает чувство, отмечает Фицо, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или кто-то такую провокацию непосредственно готовит. Словацкий премьер предположил, что инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС может быть связана с попыткой подключить сообщество к урегулированию конфликта на Украине. О происшествии в Костюковичском районе мужчина из ружья ранил сына, сообщили в Следственном комитете Беларуси. Сегодня утром в деревне Белынковичи на территории крестьянско-фермерского хозяйства 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру с забоем кабана. Мужчина использовал гладкоствольное оружие, которое досталось ему в наследство, но не было зарегистрировано. Во время выстрела отец случайно ранил своего ребенка. С травмой живота 15-летний подросток госпитализирован, ему оказывается экстренная медицинская помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего установит Костюковичский райотдел Следственного комитета в ходе проверки. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. О спорте. Белорусские спортсменки заняли второе место в команде на чемпионате Европы по стрельбе из лука 2026 года в турецкой Анталии, сообщает Белта. Участие в женских командных соревнованиях приняли тройки из 20 стран. Беларусь представили Анна Марусова, Карина Деминская и Александра Стрелец. На стадии 1/8 финала наши девушки победили спортсменок из Польши, в четвертьфинале прошли трио из Греции, после чего справились с турецкими лучницами. В финале Марусова, Деминская и Стрелец противостояла команда Германии. Встреча закончилась поражением белорусок. Наши девушки получили лицензию в командном турнире на 4-е Европейские игры, которые в следующем году примет Стамбул. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
6: Радио «Могилев».

завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Радио «Могилев».

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Мощь и силу армии определяют люди, преданные родине, родной стране военнослужащие. Об этом президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко, заявил накануне на торжественной церемонии принятия военной присяги, передает Белта. Слова глубокой признательности Александр Лукашенко адресовал родителям новобранцев, настоящих патриотов, доблестных защитников родины.
1: Мое особое сегодня обращение к родителям, родным и близким, вашим родным и близким. Я хочу прежде всего родителям выразить глубочайшую признательность. Я убежден, вы воспитали настоящих патриотов. Годы колоссального родительского труда того стоили. Гордитесь своими сыновьями, стоящим в этом строю. А военноначальникам наша задача одна. Мы должны сберечь всех тех, кто стоит сегодня перед нами. На них сегодня с гордостью смотрит Родина. Глубоко убежден, что это высокое доверие белорусского народа наши парни с честью оправдают. Здоровья, успехов нашим военнослужащим, священным деле служения нашему Отечеству. А вам, уважаемые родители, терпения и непременно радости за новые достижения своих окрепших сыновей.
0: Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает о массовой фишинговой атаке. Мошенники рассылают сообщения от имени вымышленной дорожной полиции Беларуси в мессенджерах и по электронной почте. В письмах говорится о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Если перейти по ссылке из такого сообщения, можно лишиться денег. Проверять реальные штрафы нужно только в личном кабинете на сайте МВД или через ЕРИП. О происшествиях. Автономный пожарный извещатель спас мужчину на пожаре в Чаосском районе, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем спасателям позвонила женщина и сообщила о пожаре в доме ее соседа в деревне Дедня. По прибытии подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем. Как выяснилось, благодаря сработке автономного пожарного извещателя хозяин проснулся и выбежал на улицу. После осмотра медицинскими работниками мужчина был госпитализирован. Пожар ликвидировали спасатели. Причина случившегося устанавливается. О спорте. Белорусские спортсмены завоевали более 20 наград международного турнира по кикбоксингу, который прошел в румынском Плоешти, сообщили Белта в пресс-службе олимпийской подготовки «Стайки». На соревнованиях выступили более 400 атлетов из 9 стран. В активе нашей команды 26 наград, 21 золотая, 4 серебряные, 1 бронзовая. Победителями в дисциплинах на татами стали Назар Жирносек, Артем Лапин и Иван Плешко. Золото на ринге завоевали наши Максим Казаку, Виктор Нечитайло, Виталий Протасевич, Дмитрий Стахов, Игорь Кальсин, Глеб Базанов, Денис Базанов, Тимофей Левин, Павел Барашков и Глеб Васильевич. По две победы в Румынии одержали Екатерина Сахарова, Захар Пилипенко, Арсений Янушкевич и Ульяна Черняцкая. Только по 31 мая золотой мечте еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Пятнадцать часов наступили в Беларуси, с собой принесли море музыки и треки от таких исполнителей, как The Cardigans, Holiday Boy, Рахим и Нюша, а еще принесли с собой меня, Рустама Османова, поэтому я снова займусь организацией вашего досуга на наших волнах. Всем отлично на них провести время желаю.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

ты не хотела от Holiday Boy. Кто бы там чего не хотел, а общее желание, думаю, у нас совпадает. Заключается оно в том, чтобы погода больше радовала нас теплом. И, казалось бы, ну уже никак иначе быть не может. Все должно уже устаканиться. Птички поют, майские жуки летают, мошки кусают, а до лета рукой подать. Но нет, вот уже есть и тревожная информация о том, что конец мая в Беларуси будет холодным и дождливым. Что поделаешь, бывает и такое. Главное, чтобы это не затянулось до сентября. Обо всем, что касается погоды, в прогнозе на несколько дней через несколько минут.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Во вторник и среду облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 13, плюс 18. В среду ночью температура плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Радио Могилев.

0: Your husband is coming.
1: Рае продолжает разыскивать своего суженого в треке «Where is my husband?». Потеряли, не доглядели, Раиса, что же вы так? Ну а мы давайте-ка теряться не будем и таким же составом, как провели этот час на радио Могилев, проведем и следующий. А пока его будем дожидаться, послушаем Робби Уильямса, Свята и Анну Трубецкую.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси, ЕС и Франции в частности. Выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября, пишет Белта. Ожидается, что промышленные технологии представят на выставке «Интеграл», «БелАЗ», «МАЗ», «Ростех», «Росатом» и другие крупные промышленные компании. Кроме того, также планируется участие регионов России, заинтересованных в развитии экономических и промышленных связей со странами ЕАЭС. Дороги под контролем ГАИ в рамках мероприятия, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил обгона и выезда на полосу встречного движения, сотрудники госавтоинспекции Бобруйска проводят рейды. Осуществляется усиленный надзор за дорожным движением и использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего лишь за час работы сотрудники выявили 3 грубых нарушения. Правоохранители призывают быть внимательными и не совершать необдуманных маневров, которые могут привести к трагическим последствиям. Выпускные вечера в белорусских школах пройдут 12 июня. К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Особое внимание уделят вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС. Фестиваль-ярмарка ремесленников «Могилевская слобода» состоится 30 мая в парке Подниколье. Об этом сообщили в Управлении культуры горосполкома. Гостей мероприятия ждет выставка-ярмарка изделий ручной работы и серия мастер-классов. Также в программе предусмотрен конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества. Участники будут соревноваться в выполнении работ в традиционных и современных техниках по нескольким номинациям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Новые хитовые 16 часов у нас. Новые, почему? Понятно и так. А насчет хитовых более конкретно остановимся на этом вопросе. Кейт Райан, новинка от группы «Добро» и что-то весеннее от певицы Максим ждет нас в этом часе. Ну а я, Рустам Османов, уже дождался и очень рад вашей компании на ближайшие без малого 60 минут.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222 70 75 41.
2: Наши хиты.

Всем известно, что невозможно сосчитать звезды на небе, песчинки на земле и капли в море. Но, с другой стороны, из-за подобного утверждения и пробуждается интерес ко всему подобному. Ну или, если хотя бы не перечисленное подвергать счету, так можно что-нибудь полегче. И вот уже вышли обновленные данные о том, сколько слов на букву «А» существует в русском языке. Так вот, без учета диалектизмов и узкоспециальных терминов, сейчас в литературном русском языке зафиксировано чуть более 4000 слов. Почему говорю сейчас? Потому что их количество тоже меняется. И, например, по сравнению с 1984 годом, слов на «А» стало больше в 2,7 раза. Так что покупаем словари, учим, расширяем словарный запас и применяем его на деле.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

А вот какая интересная информация еще попалась мне на глаза. В Беларуси на дорогах хотят распространить светофоры с искусственным интеллектом. И не просто для того, чтобы следовать современным трендам, которые, конечно же, учитываются, а для того, чтобы решить проблему заторов на сложных перекрестках. Пилотным городом для эксперимента выбрали Брест. Есть там, где опробовать новинку. Ну а когда будет показана эффективность, светофоры с ИИ начнут массово устанавливать и на других сложных магистралях страны. Хотя в столице уже нечто подобное вроде бы используется. Ну что ж, посмотрим, как искусственный интеллект справится с этой задачей. Сейчас могу сказать одно. Нам на пути к следующему часу светит исключительно зеленый.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент

0: Равноапостольный Кирилл зажег для славянских народов неугасимый свет веры и знания, говорится в поздравлении. Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, вы продолжаете великое дело. Взращиваете в душах людей добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням. Глава государства пожелал патриарху Московскому и всей Руси крепкого здоровья, мира и Божьего благословения на многие года. Новостям в мире. Следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться 5 июня, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. По информации источников телеканала Аль-Хадад, предварительное соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта представляет собой меморандум о взаимопонимании, за подписанием которого последуют переговоры по заключительным вопросам. Пакистан, являющийся главным посредником в переговорном процессе, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон. Вашингтон и Тегеран направят глав своих делегаций, когда начнутся переговоры по окончательному соглашению. Информация для могилевчан. С 25 по 27 мая с 10 до 16 часов будут действовать временные ограничения движения по улице Гагарина от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных в районе заезда на парковку торгового центра Е-Сити, улица Демьяна Бедного от улицы Гагарина до улицы Севастопольской, а также по переулку Крайнему. В ГАИ просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» пройдет в Климовичах с 5 по 7 июня. Это яркое событие соберет около 700 участников из Беларуси, России, Кыргызстана и Таджикистана. В программе феста, помимо конкурсных прослушиваний, интерактивные площадки, профориентационная экспозиция для абитуриентов и марафона гид-бригад, конкурс «Мисс Золотая пчелка», мастер-классы и многое другое. Завершится фестиваль церемонией награждения лауреатов и гала-концертом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.
1: Врываемся в 17-часовой отрезок нашего эфира. Это будет последний на сегодня час, который я вместе с вами проведу, но грустить нам точно не придется. Винтаж, серебро, Maroon 5 — вот только несколько исполнителей, которых мы услышим до того, как на часах образуется 18:00. Рустам Османов меня зовут. Далее послушаем, в чем же так повезло Мари Краймбрери.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375 222 73 84 16 на сайте pinskdev.by.
2: Радио Могилев.

А вот еще для галочки любителям компьютерных игр, если вы таким не являетесь, то можете приобщиться к делу, потому что нет-нет, да и поисследуют ученые влияние этого замечательного варианта досуга на человека. Да, это может быть полезно. Некоторые типы видеоигр могут улучшать работу мозга при выполнении узкого набора задач, а также могут проявить эффективность при освоении второго языка, изучении математики и естественных наук, улучшить память и внимание. Но, как вы все понимаете, во всем нужна мера и правильный подход. Не стоит забывать о реальной жизни, в которой тоже можно приобрести множество навыков и отточить их. Полезно еще и радио послушать. Там не только музыкой можно насладиться, но и ценную информацию получить, например, о погоде через несколько минут.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну что ж, тем временем мое рабочее воскресенье подошло к завершению. Проводите остаток выходного дня с музыкой на радио Могилев. А я, Рустам Османов, прощаюсь с вами на сегодня. Всем машу пока, желаю приятного вечера, удачи, услышимся обязательно.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси и ЕС и Франции в частности. Новостям в мире. Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в этом году. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. «Я могу себе представить, что в той или иной форме Европа откроет диалог с Россией в этом году. Когда это случится, в настоящий момент сказать невозможно», — сказал Стубб, отвечая на вопросы слушателей телерадиокомпании «Юли». В ответ на вопрос, готов ли он выступить посредником, Стубб сказал, что если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно. Республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» пройдет в Беларуси с 25 по 31 мая. Об этом Белта сообщили в Министерстве внутренних дел. Особое внимание уделят уязвимым категориям граждан – несовершеннолетним и пожилым. В рамках акции состоятся лекции и семинары, на которых специалисты расскажут о распространенных видах киберпреступлений и дадут практические советы по защите от них, правилах поведения в интернете, как не стать жертвой при осуществлении финансовых операций, цифровой гигиене, онлайн-играх. Выпускники 11 классов смогут задать интересующие вопросы представителям РИКС. Для выпускников 11 классов 4 дня будет работать специальная горячая линия. 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня абитуриенты смогут задать вопросы в части организации и проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. Время работы горячей линии с 9 до 18 часов. Звонить нужно по телефону в Минске 311-0079. С 29 мая меняется схема движения троллейбусов на проспекте Мира в Могилеве. В связи со строительством внутригородской кольцевой магистрали полностью перекроют движение на участке пересечения проспекта Мира с улицами Якубовского и Космонавтов. Маршруты номер 16 и 16D ходить не будут. Номер 3 будет следовать по маршруту ТЭЦ-2, улица Габровская, проспект Пушкинский, улица Первомайская, переулок Ватутина и обратно. Номер 5К, ТЭЦ-2, проспект Шмидта, площадь Космонавтов, университет имени Кулешова и обратно. Без изменений следует маршруты номер 2, 4, 6 и 7. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I've missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

0: Белагро, Белферма, Белпродукт. Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Наши хиты.

0: завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Во вторник и среду облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 13, плюс 18. В среду ночью температура плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Запишите идею, якая пришла в голову, и она может опынуться золотой.
3: Телец.
2: Подеи этого дня допомогут усвядомить все то, что долгий час не удавалось зрозуметь.
3: Близняты.
2: Зносины с некоторыми людьми могут натхнить на незвычайные для вас учинки.
3: Рак.
2: Зорки готовы подтримать ваши починания. Головное, почните уже.
3: Лео.
2: Хочете, как бы все было по-вашему, тогда робите кроки на сустрач.
3: Дева.
2: У вас нечто будет отрымливаться выключно добро, лепш, чем вы могли сподеваться.
3: Шали.
2: Самостойно принимайте все решения и не перекладывайте отказность на инших людей.
3: Скорпион.
2: Не забывайте робить комплименты тем, кто вам особливо каштовный. Зараз это особливо важно для ваших относин.
3: Стрелец.
2: Многие люди будут бачить у вас крыницу натхнения, а вы здольные окрылить и натхнить.
3: Козярог.
2: Трохи откладите забавы, зараз лепш добро попрацовать.
3: Водолей.
2: Старайтесь не обвострять спрэчные темы, особливо у компании свояков.
3: Рыбы.
2: Будьте готовы до пирамиду, але не разлишивайте на имгненный поспех. С вами была Ира Александрова, приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, глупый спор по без страниц. Ты очень пристально.

0: Ньеро! Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 25 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

25 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

25 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

25 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.